0: Arena nochmal verdammt. Ja, ey, es geht denn da ab? Weil ich dachte, Mann, was es geht für den Tag.
1: Ja, eigentlich macht es Moment, Вам полдал ты простой леваш, а то леваш, куда ведь мы все законим себе не судьбой.